0: Davanti scapasti. Nikola bere tala plije.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Пройдемте?
0: Хорошо.

0: спецпоезд товарища Мао Цзэдуна в полной безопасности добрался до Северного вокзала. Товарищ Мао выступит с речью на вокзале.
1: Текст Мао Цзэдуна с МИДом КНР обсуждали или нет?
0: Никак нет. Иосиф Виссарионович, какие-нибудь еще вопросы?
1: Фу.

0: товарищ
1: Мао Цзэдун同志。
0: Мао Цзэдун, я даже подумать не мог, что вы такой молодой, такой дюжий. Я тобой восхищаюсь.
1: 我真的很羡慕你。
2: 啊，斯大林同志。我可是长期受委屈的人呢，这么多年来，我是有话无处说呀。
0: Товарищ Мао Цзэдун,
1: 毛泽东同志
0: я когда в прошлый раз встречался с
1: Лю Цзяо,
0: я сказал, что коммунистическая партия Советского Союза допустила кое-какие не очень хорошие замечания по отношению к вашей революции. Но, в конце концов, вы победили в вашей революции. А победители, как говорится, не судят.
2: Сталин, 同志言重了。中国革命的胜利离不开苏联的支持。作为中国共产党的领导人，我要向苏联老大哥，向斯大林同志表示感谢。
0: Прошу вас.
2: 好。
0: Прошу вас.
3: Mr. President, Mao has already left for the Kremlin to meet with Stalin.
4: He just got to Moscow. He's seen Stalin already.
3: Yes.
5: Has this meeting been requested by Mao or Stalin?
3: We're not sure. The Soviets are maintaining the strictest confidentiality regarding Mao's itinerary. It's difficult for our men to get the core information.
4: Well, no matter who made the request, the fact that they are so eager to meet each other proves that both Stalin and Mao want to know what's in each other's hands, what cards.
0: Как считаешь, товарищ?Мао Цзэдун, почему нам не объединить наши усилия?
2: А? 当然需要了，而且应该是一个既好看又好吃的东西。
0: 啊， красиво и вкусно.
1: 好看，好吃。
6: Товарищ Сталин,
7: 毛泽东主席所说的是中国的一种幽默，意思是，
6: 我们两党两国之间所签订的任何协议，不仅要以华丽的辞藻。而且还应该有更实质的内容，令我们双方都满意。
0: Китайский язык
1: очень
0: интересный язык,
1: 很有意思啊。
0: Но что товарищ Мао Цзэдун подразумевает,
1: 认为这个
0: красиво и вкусно,
1: 好吃的东西是什么？
2: 我们两国之间当务之急是要签订一个真正平等的、互助互惠的友好同盟条约。
0: 意思是。Китайские товарищи будут настаивать на подписание нового договора, то это поставит ситуацию в тупик. Время сейчас неподходящее. Вам придется подождать.

0: Mr. President,
1: any information about the meeting between Mao and Stalin? Could the CIA maybe be a bit more competent?
0: At least the Soviets have not announced any news on the meeting yet. And I think we still have time to do something.
1: You mean?
0: Prior to this, our intelligence agency has been spreading many messages, including that the U.S. is willing to help the CPC in becoming the second Tito. Such news must enrage Stalin. Deep down, he doesn't trust Mao. We should make a public announcement on behalf of the U.S. president, emphasizing that the U.S. hosts no hostility towards China and respects its sovereignty over Taiwan.
2: 我早就说过，他们都是一些翻手为云、覆手为云的寡廉鲜耻之徒。
3: 杜鲁门居然公开宣称，台湾不在美国的防御线之内，这是要示好中共，这是要抛弃我们呀！
4: 美国人是怕斯大林和毛泽东达成某种协议，故作姿态罢了。
5: 报告。
6: 秘书长，有文件。父亲，斯大林和毛泽东没有谈拢。你看这件事情，要不要告诉美国人？
7: 不，这个底牌暂时捏在我们的手里。
8: Иосиф Виссарионович,
9: это запланированная на данный момент программа торжеств в честь вашего 70-летия. Прошу ознакомиться.
10: Да. Что касается товарища Мао Цзэдуна, в отличие от других лидеров коммунистических партий, организуйте ему что-нибудь в особом таком порядке, ну, по высочайшему классу.
9: Хорошо. Но дело в том, что по дороге в Москву он немного приболел.
10: Как он заболел-то?
9: Он простудился, но я думаю, ничего серьезного.
10: Срочно вызовите ему доктора. Чтобы он ему провел всеобщее обследование.
9: Слушаюсь, Иосиф Виссарионович.
10: Давай.

0: 接见几位主要社会主义国家的领导人。
1: 哦，
0: 您被安排在第一位。
1: 受宠若惊啊，哎，怕是承受不起哟。哎，我们给斯大林同志准备的寿礼准备的怎么样了？
0: 都准备好了。
1: 嗯，
0: 福如东海，寿比南山。主席啊，
1: 嗯，
0: 您这是给斯大林同志，
1: 给斯大林祝寿，要按照我们中国的礼仪嘛。斯大林同志，这是我特意为您设计的，福如东海，寿比南山，算是我本人对您的一点心意。祝你生日快乐！
2: 我是把毛泽东，
3: это самый драгоценный из всех сегодняшних подарков. Спасибо вам.
4: 非常感谢。
1: 斯大林同志，这是中国人民的一点心意，请笑纳。
5: 山东大葱1000斤，江西金桔1000斤，冬笋500斤，西湖龙井100斤，湘绣被面300条，枕套600个。
2: Спасибо китайскому народу。
1: 啊，都是我国人民自己生产的土特产，不成敬意。
3: Ладно, не скромничай, товарищ Мао, я знаю, что у вас есть китайская пословица: подарок легок, да тяжело. Внимание. И как я посмотрю на этот список, подарок не такой уж и легкий. Такого в Советском Союзе не сыскать. В будущем будем обмениваться промышленными и вашими сельскохозяйственными продукциями.
1: 好啊，那咱们一言为定。
2: Это отбери часть подарка и вместе с этим транспарантом
3: организуйте такую экспозицию в первом зале Пушкинского музея. Да, и не забудьте государственный флаг КНР с 5 звездами. И поясните народу, что это бесценный подарок китайского народа, советского.
6: Слушаюсь, Иосиф Виссарионович.
2: Да.
1: 谢谢斯大林同志，愿中苏人民携手合作，世代友好。
2: Да, еще на сегодняшнем банкете, пускай товарищ Мао Цзэдун будет сидеть рядом.
6: Товарищ Мао Цзэдун, прошу.
4: Мао Цзэдун同志，
1: 好。

0: Товарищ Берия, снова перехвачена подозрительная радиограмма.
1: Местоположение запеленговали?
0: Передача слишком слабая. Мы точно не можем найти местоположение, но также мы можем сказать, что этот источник находится где-то в этом районе.
1: Направьте больше людей. Проверьте каждый дом, каждую гостиницу в этом районе. Когда будет очередная передача, необходимо того, кто использует передатчик, схватить с поличным.
0: Так точно.
1: Действуйте.
2: Фути, 从目前来看, 中苏双方的谈判完全进入了僵局。 斯大林和毛泽东谁都不让步, 他们都在相互较劲。
3: 那么你打算怎么做呢?
2: 父亲，我有一个粗浅的想法，不知道当讲不当讲。说，其实我觉得我们可以利用这个机会，把舆论散布出去，就说斯大林因为跟毛泽东的意见不合，把毛泽东给软禁在莫斯科了。这样一来的话，
3: 可能会在大陆制造反苏情绪，离间中苏关系，为我们反攻大陆做好舆论准备。这个想法很好，不过消息啊，不宜从我们这儿传播出去。那处在乱局中，首先要学会跳出室外，这样才能看得更明。是。 让英美的新闻媒体把消息传出去，其目的嘛，
2: 父亲，我明白。真是残云掩红罩，宿鸟栖归林啊。
4: Do you think this is true?
5: Stalin keeps Mao under house arrest. That's impossible.
6: If Mao was the communist leader of a small European country, Stalin might try that. But the CPC is not controlled by Moscow. And Stalin would not do such a thing.
4: Yeah, but there's one thing we do know. Huh? Stalin and Mao have not come to any agreement. And they are divided deeply on some issues. Otherwise, we can't explain why Mao's been in Moscow for so long and we've had no news about it.
6: That's right. Although there's no way for us to know how big their differences are, we can seize the opportunity and start a campaign propaganda vis-a-vis China.
5: Yeah. I prepared a long speech enumerating Russian aggression towards China, hostility.
6: And emphasizing that the United States is still the friendliest to China, as we have no ambitions over its territory or sovereignty.
7: Deliver it immediately.
5: Thank you, sir.

0: Ты зачем сюда пришел?
1: Там у меня уже опасно. Мне нужно это место.
0: Твою мать, ты что делать собрался?
1: У тебя нет вейпа.
0: Нет, ты под монастырь меня подводишь. Пойдем.
1: Маски! У тебя есть два варианта. Первый. Тихо сидеть. Второй. Проваливай. Докладывай КГБ. Только ты должен думать, что с тобой будет.

0: Берия слушает.
1: Товарищ Берия, местоположение установлено.
0: Вас понял. Начинаем действовать. Выдвигаемся.
2: Так точно.

Последние два дня ведущие газеты США и Великобритании забилуют слухами. Помимо того, якобы Мао Цзэдун взят нами под домашний арест, пишут еще, словно Советский Союз требует контроля над стратегически важными районами Китая. Якобы Москва предала Пекин.

0: 主席，我已经把艾奇逊的讲话全都翻译出来了，请您过目。
1: 小玲，克里姆林宫那边有什么反应啊？
0: 米高扬同志来过电话了，他说希望中苏两国共同发表一份声明，来驳斥艾奇逊的谎言。
1: 区区一点留言，用不着小题大做。转告米高扬和斯大林同志，我们中央政府会安排新闻总署署长出面，发表澄清事实的文章。
2: 好，我这就去。主席啊，
1: 嘉祥，
2: 主席啊，斯大林同志亲自给我打了电话，
3: 他希望您本人出面，以接受塔斯社记者采访的形式，对外发表一个讲话。
2: 看来斯大林同志坐不住了。是啊，美英的报道虽然是捕风捉影，但是。 已经在国际上引起了极大的震动。现在，全球几乎所有有影响力的报刊都把此消息作为头条，各种猜测分析已经到了匪夷所思的程度。
3: 最让斯大林同志感到不安的是，现在社会主义阵营内部也开始人心惶惶，许多国家的共产党领导人纷纷打电报给克里姆林宫，询问事件的真相。主席啊，事态照此发展下去。
2: 恐怕整个社会主义阵营根基会动摇的。哼，山雨欲来风满楼啊！哎，大使同志啊，你说我们该怎么办？
4: 主席啊，我的意见是啊，我们还是以社会主义阵营的大局出发，尽早驳斥美英的谣言。
1: 嗯，嘉祥，打了这么多年仗。 我最大的体会就是，所有的战机其实都是在一片混乱中出现的，关键就看我们能否把握好。战机，不错，把握战机，顺势而为，借力打力。
2: 顺势而为，借力打力。
1: 是的，你马上和米高扬联系，请他转告斯大林同志。 我本人愿意以答记者问的形式，对外界澄清事实，但这个谈话中，我必须要阐明，毛泽东这次来莫斯科访问，首先是要签订新的中苏友好同盟条约的问题，而我逗留莫斯科时间的长短，取决于解决中华人民共和国利益的几项问题所需要的时间。
2: 主席啊，你是想用这种方式告诉外界，只要中苏新协议一天不签订，你就一天不离开莫斯科。另外，你联系安莱，让外交部向苏联方面通报，中华人民共和国政府正在与英国及其英联邦的国家展开建交谈判。好，我这就去办。哎哎
5: Товарищ Мао Цзэдун заявил, как вы только одобрите содержание беседы, он ее тут же обнародует для всего мира.
6: Мао Цзэдун умеет уплатить за благоприятный случай.
5: Есть еще одно дело. Джо Инлай сообщил мне, что китайское правительство тайно в настоящее время устанавливают отношения с Великобританией. Вероятнее всего, в скором времени они заключат дипломатические отношения.
6: Это сам онлайн тебе доложил?
5: Так точно. В конце, я думаю, этому мы должны уделить повышенное внимание. В конце концов, британцы и американцы – самые близкие союзники. И стоит им только официально признать Китайскую Народную Республику и установить с ней дип-отношения – как это непременно встряхнет все международное сообщество. А потому мы должны обогнать объявление Великобритании об установлении дипотношений с Китаем и как можно скорее достигнуть консенсуса с товарищем Мао Цзэдуном по поводу будущих отношений межпартийных и межгосударственных Советского Союза и Китая. Ранее мы постоянно беспокоились, что подписание договора с Китаем может привести к тому, что британцы и американцы, как две других стороны Ялтинского соглашения, будут противостоять этому. Однако в свете событий, то, что Великобритания пытается установить контакты с Компартией Китая, это снимает с нас опасения по поводу нашего заключения договора с Китаем и не вызовет обсуждения возражения США и Великобритании.
6: Хорошо. Вы с Молотовым срочно выезжаете к Мао Цзэдуну и скажите, чтобы премьер-министр Эн Лай срочно приезжал сюда, в Москву, для подписания нового договора между Советским Союзом
0: с Китайской Народной
6: Республикой.
5: Слушаюсь.
6: Пизда отсюда.
1: 就目前的事态，我有三个意见。第一种方案，签订新的中苏条约，中苏关系在新的条约里固定下来，中国的工人、农民、知识分子及民族资产阶级左翼都会感到高兴，可以孤立民族资产阶级右翼。 同时，在国际上，我们有重大的政治资本去战胜帝国主义国家，去审查就中国与各帝国主义国家签订的不平等条约。
5: По своей сущности это равнозначно расширению и усилению
3: влияния соцлагеря.
1: 第二种方案就是由两国通讯社发一个简单的公报，说明两国当局 对旧的中苏友好同盟条约交换了看法。第三种方案，签订一个声明，内容是将两国关系的要点，但不是条约。如果按照第二、第三种方案办，周恩来总理也就不用来莫斯科了。
3: Мы пришли к вам как представители товарища Сталина.
4: 我们这次来就是代表斯大林同志。
1: 那我马上通知周恩来同志。 让他尽快赶来莫斯科，展开谈判。
7: 签订各项条约的工作。哈喽，说，哈喽，说，同志，李干同志，
8: 将。
7: 主席。
1: 斯大林同志让步了，让步了！哎，小林啊，马上给中央发报。好。近两日，这里的工作有了重大的进展。斯大林同志已经同意周恩来同志来莫斯科，并签订新的中苏友好同盟条约及贷款、通商、民航等协定。哎，现在就发出去。 快！好，
8: 主席，主席，
1: 要不要来点酒庆祝庆祝？当然要！哎，咱们一人一杯，谁也别跑！
8: 啊，对，哎，快快拿酒，拿酒，
9: 拿酒，行！
8: 太好了，太好了！